0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 18, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Арбитраж обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Таким образом, суд поддержал решение первой инстанции. Речь идет о 9000 объектах электроснабжения. Это линии электропередачи, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды потребовал прокурор. Соглашение, по которому город передал электросетевое имущество обществу «Самарские городские электросети», было подписано 30 лет назад. Позже городские электросети приобрела Самарская сетевая компания. В последующие годы стороны подписывали доп. Соглашения, в том числе продлевающие срок аренды вплоть до 2046 года. Прокуратура в ходе проверки установила, что арендная плата была установлена ниже рыночной, стоимость объектов была значительно занижена, имущество передавали без проведения торгов. Суд счел, что это создало необоснованные преимущества для одной компании и нарушило права других участников рынка. Эксперты предполагают, что после завершения всех юридических формальностей электросетевой комплекс Самары, скорее всего, передадут системообразующие территориальные сетевые организации Россети «Волга». На улицах городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам, соблюдая ограничения скорости. При этом им разрешат заезжать в здания и даже подниматься на лифтах. Эксперимент продлится 3 года и затронет 35 регионов страны. После власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня-завтра будет ясный, до плюс 29, а вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34 градусов. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В воскресенье, 9 августа, в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. Во второй декаде августа ожидается не выше плюс 26 градусов. В Самарской области мошенники начали пугать пенсионеров обнулением стажа. Горожане жалуются на происходящее в соцсетях, передает «Комсомолка». Незнакомцы звонят пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками социального фонда, сообщают, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсий. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу, пишет агентство РИА. По данным социального фонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.10. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 5 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО «Тольятти», ОГРН 115-631-304-46-23, Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:14, температура в Тольятти +18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делайте то, что хорошо знаете и умеете. Это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
1: Реклама. 5-5.

0: 5555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.34, температура плюс 18, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На улице городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, соблюдая ограничения скорости. Эксперимент продлится 3 года. Арбитраж обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Речь идет о 9000 объектах электроснабжения. Это линии электропередачи, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды, который был подписан 30 лет назад, потребовал прокурор. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня и завтра ясный, до плюс 29, в пятницу и в субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34. Российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40. По данным кадровой компании Cornerstone, за последние полгода 75% руководящих вакансий заняли кандидаты этой возрастной группы. Также работодатели стали чаще искать сотрудников с опытом работы от 15 лет.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.39, температура плюс 18. На календаре среда, 5 августа. В этот день родились великий русский живописец Илья Репин, знаменитый французский писатель Ги де Мопассан, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач и советский авиаконструктор, один из создателей самолетов марки МиГ, Артем Микоян. Также 5 августа – это международный день светофора. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
8: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 18. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Отдых – это хорошо, а отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 19, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантам с любой судимостью запретили получать гражданство и право на проживание в России. Закон подписал президент Путин. Исключение сделано только для беженцев и лиц, которые получили политическое или временное убежище. Еще один закон, подписанный президентом, вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигрантам может грозить не только штраф, но и выдворение из страны. Оснований для этого стало вдвое больше, отмечает российская газета. В Самарской области стартуют проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссии оценивают безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Специалисты смотрят соблюдение санитарных и противопожарных норм, антитеррористическую защищенность, состояние зданий, укомплектованность кабинетов и спортзалов. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. Логистический центр «Wildberries» под Самарой выгорел почти полностью. Остался только административный корпус. Огонь распространился на площади в 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. Все товары уничтожены, сообщили в региональном правительстве. Губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада и разработать механизмы поддержки пострадавших предпринимателей. Напомню, логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. В минувшее воскресенье он был атакован беспилотниками. Самару и Саратов свяжет электричка «Дневной экспресс», сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Новый маршрут заработает в следующем году и станет частью проекта «Самара-центр семи столиц». В его рамках пригородными поездами планируют соединить Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск электрички в столицу Башкирии. Также в этом году планируют запустить электричку по маршруту «Самара-Пенза». Каждая четвертая россиянка после крупной ссоры с мужчиной хочет получить в подарок автомобиль. Но сбывается это желание лишь у 6% опрошенных, пишет ТАСС. Исследование провели компания «СДЭК Шоппинг» и приложение для знакомств «Мамба». Также в списках женских предпочтений – совместное путешествие, украшения фирмы «Картье» и айфоны. Все это ускорит примирение. «Акрон» с разгромным счетом уступил Ростову в матче первого тура группового этапа Кубка России «Пути РПЛ». Встреча в Самаре завершилась со счетом 4-0. В свою очередь, самарские «Крылья Советов» одержали победу над махачкалинским «Динамо». Встреча группы «С» прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2-1. В следующем туре тольяттинцы встретятся с ЦСКА 18 августа. «Крылья» днем позже примут «Зенит». Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19. Днем будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 19. Кто такие парантропы, куда они пропали и как ученые узнали об их существовании? Через 5 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 17 минут. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», 2-й этаж. ТЦ «Хитон», 2-й этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 19, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Казахстане задумались о введении платы для туристов за въезд в страну. Нововведение может коснуться и россиян. Для поездки придется заранее оформлять электронное разрешение и платить отдельный сбор, отмечает РБК. В Самарской области стартуют проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссии оценивают безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. 400-летие Самары пройдет без салюта и праздничного концерта на площади Куйбышева. От массовых мероприятий на открытых площадках в День города, который в этом году пройдет 13 сентября, решили отказаться. В Волжском районе ввели карантин из-за болезни крупного рогатого скота. Очаг заболевания зафиксировали в селе Смышляевка. На территории теперь под запретом ярмарки, выставки и аукционы. Крылья Советов обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу. В свою очередь, «Акрон» в Самаре с разгромным счетом 0-4 уступил Ростову.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 19. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 20. На календаре среда, 5 августа. Сегодня Международный день светофора, а в 1802 году, 5 августа, в Норвегии родился гений математики Нильс Абель. Его историю расскажем совсем скоро на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Радио «Омега». Тольятти.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 9.01, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.

0: Мамы, папы, скоро в школу!
1: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.03, температура плюс 21. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. Ранним утром в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жители сообщают о плохом подключении к сайтам и сервисам. Некоторые замечают проблемы в работе карт, банков и мессенджеров. В Самарской области создадут реестр пострадавших от атаки на склад Wildberries в Новосемейкино. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи товары сгорели в пожаре. Им окажут адресную помощь. Кроме того, губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада. Напомню, логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. В минувшее воскресенье он был атакован беспилотниками. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров. Остался только административный корпус. Россия и Ирак восстановили прямое авиасообщение, заявили в Минтрансе. Авиакомпания Iraqi Airways будет выполнять два рейса в неделю между Багдадом и Москвой. В июле восстановилось прямое сообщение между Россией и Танзанией, а также Сейшелами. В августе с Алжиром. В настоящее время без пересадок можно улететь в 37 стран и направлений. Жара в Самарской области начинает набирать обороты. Сегодня ясно и до плюс 28 градусов, в четверг ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34 градусов, а в субботу до плюс 35. Все это время осадков не будет. Только 9 августа в воскресенье синоптики Приволжского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. Ветер ожидается слабый и неустойчивый. По данным сетевых метеоисточников, жара начнет спадать 10 августа. 11 августа пройдет ливень с грозой, передают сети трафик. Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам. Как пишет МК, еще один выходной день позволит таким женщинам уделить больше внимания себе и своей личной жизни, а в глобальном плане будет способствовать созданию новых семей в стране. Идею озвучила одна из общественных активисток, отмечает газета. Также она предложила ввести дополнительный выходной для многодетных матерей, чтобы они могли уделить больше внимания своей семье. Россияне стали триумфаторами Кубка мира по плаванию в ледяной воде. В первый день первенства в Аргентине наши спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. Победы были одержаны на дистанции 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Спортсмены выступают на Кубке мира под национальным флагом. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 10 минут 10-го, температура в Тольятти плюс 21. Сегодня среда, 5 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет морской из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако» – пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком же месте речь? Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком месте речь? И давайте сразу договоримся. Один звонок, один ответ. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ООО «Тольятти», ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 21. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком месте речь? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Я думаю, мой ответ, что это ресторан.
0: Прекрасная попытка. Но есть еще места. Спасибо за версию. 510-225, а у вас что?
2: Здравствуйте, может быть, кафе?
0: И кафе неплохо. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
5: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком месте речь? 510-10-25, доброе утро, как думаете?
1: Здравствуйте, может быть, это парк какой-нибудь, типа набережная?
0: Совсем не похоже, за версию спасибо. 510-10-25, а у вас что?
1: Может быть, это кино?
0: Благодарю за версию, на это холодно. 510-225, ваша очередь.
2: Может быть, пикник на природе?
0: Не на природе, за версию благодарю. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
6: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
7: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
8: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
9: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
10: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
11: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
12: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 21. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком месте речь? 510-225, вас послушаем, доброе утро.
1: Я думаю, это кофейня, чтобы кофе попить.
0: Они дешевле, быстрее и современнее ресторана. Поэтому они обошли рестораны по популярности. Кофейни – это правильный ответ.
1: Здорово.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Петр.
0: Петр, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 903052. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе правилах участия, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Петр, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Петр Однодворцев с улицы Юбилейной разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Чаще всего пользователи сообщают о недоступности сайта ВТБ. Проблемы начались после перехода на российские сертификаты безопасности. Через зарубежные браузеры открывается только сайт Т-банка. В банках, чьи страницы не открываются, рекомендуют клиентам использовать Яндекс-браузер. Региональные власти поручили создать реестр пострадавших от атаки на склад Wildberries под Самарой. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи товары сгорели в пожаре. Им окажут адресную помощь. Кроме того, губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада. Жара в Самарской области набирает обороты. Сегодня ясно и до плюс 28 градусов. В четверг ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34 градусов. В субботу до плюс 35. Все это время осадков не предвидится. В следующем году планируют запустить дневной экспресс-электричку по маршруту Самара-Саратов. Это часть проекта «Самара-центр семи столиц», в рамках которого уже запустили электричку в Уфу. А до конца этого года намерены открыть маршрут «Самара-Пенза».
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 20.10, температура плюс 22. На календаре среда, 5 августа. В этот день родились великий русский живописец Илья Репин, знаменитый французский писатель Ги де Мопассан, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач и советский авиаконструктор, один из создателей самолетов марки МиГ, Артем Микоян. Также 5 августа – это Международный день светофора. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому, что был он в жизнь влюбленный.
5: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Петр с улицы Революционной разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Что же это за место? Кофейня. Вот правильный ответ. Петра поздравляем, он получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте озонфарм.ру и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 23, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России перестали работать десятки VPN-сервисов. Проблемы затронули более 20 популярных программ для обхода блокировок. Причиной могли стать блокировки IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, на которых размещаются VPN-серверы. Это произошло на фоне новых требований Минцифры к провайдерам, связанных с усилением контроля за VPN. Некоторые сервисы уже начали переносить пользователей на резервные серверы, но полностью восстановить работу пока не удалось. В Минцифры и Роскомнадзоре ситуацию не комментировали. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти завершены гидравлические испытания теплосетей. Выявлено около 1300 повреждений, большая часть устранена. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил директор самарского филиала Т-Плюс Марат Фиткулов. По его словам, на сегодня остаются разрытия, основная доля приходится на Самару, но к началу отопительного сезона все благоустроит. В ходе совещания губернатор поручил утвердить план ликвидации отставания, подготовки к зиме в Сызрани и провести техническое обследование 13 участков сетей, где второй год фиксируются повторные повреждения. Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел. Огнем уничтожены все товары на площади в 160 тысяч квадратных метров. Уцелел только административный корпус. Логистический центр маркетплейса в Новосемейкино загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Со склада эвакуировали более 700 сотрудников. В тушении логистического центра принимали участие более 250 сотрудников МЧС и более 70 спецавтомобилей. Погибших и пострадавших нет. Праздничную программу по случаю 440-летнего юбилея Самары значительно сократят. Власти решили отказаться от концерта на площади Куйбышева и салюта. Праздничная программа ограничится концертами в закрытых помещениях, выставками и бесплатными экскурсиями в музеях. На второй очереди набережной состоится ярмарка, сделанная в Самаре. Всего запланировано около 2000 мероприятий. День города Самара отметит 13 сентября. Диана Шнайдер пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA в Торонто. В матче второго круга уроженка Жигулевска в трех сетах победила 143-ю ракетку мира, словачку Ребекку Шрамкову. За выход в четвертьфинал Шнайдер поспорит с соотечественницей Анной Калинской. Шнайдер располагается на 17-й строчке в мировом рейтинге, Калинская занимает 21-е место. Призовой фонд турнира в Торонто около 7,5 миллионов долларов. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 23. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали: электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
4: Реклама.
5: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Радио «Омега» – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 23. На радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако

0: территории просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше миллиона лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 23. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Россия легализовала обращение криптовалют. Регулирование в этой сфере будет вести ЦБ. Закон, подписанный президентом, вступит в силу с 1 сентября. Документ признает криптовалюту имуществом с правом на судебную защиту. Компания Wildberries полностью потеряла склад под Самарой площадью 160 тысяч квадратных метров. Товары уничтожены. Склад загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Уцелел только административный корпус. Возвраты туристам за отмененные туры в Крым могут занять до полугода, сообщила Интерфаксу исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. К концу июня были аннулированы поездки в Крым около миллиона человек. Вместо Крыма чаще всего выбирают Анапу. Жара в Самарской области начнет набирать обороты. Сегодня ясные до плюс 28, завтра до плюс 30 градусов, в пятницу ожидается до плюс 34, а в субботу до плюс 35. Все это время осадков не предвидится. Мужская сборная России по волейболу официально отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года. Решение принято из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: ты.
1: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.36, температура плюс 23. На календаре среда, 5 августа. Сегодня Международный день светофора, а в 1802 году, 5 августа, в Норвегии родился гений математики Нильс Абель. Его историю расскажем совсем скоро на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 23 градуса. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Радио Омега. Тольятти.

0: пожаловать на 106.9 FM. Это радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 23. Говорят, что на пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2000 лет. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ООО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-22-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 24, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство к Урумчи закрыто примерно с 10 часов утра. Об этом сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло, серьезных задержек пока нет. Отменен 12-часовой рейс в Ростов авиакомпании «Азимут». Комсомолка напоминает, что в регионе с половины седьмого утра действует беспилотная опасность. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Новые правила перевозки багажа в такси и автобусах начнут действовать в Самарской области с сентября. Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных. Собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы – в контейнере с глухим дном. Перевозка оружия допускается только в чехлах и упаковке. Россиян предупредили о подорожании китайских гаджетов. Все из-за проблем с доставкой. Она стала дороже и дольше, пишут «Известия». Эксперты объясняют ситуацию нехваткой топлива в российских регионах, очередями на границе и изменениями в работе пунктов пропуска. Если раньше грузовики доставляли товары из Китая примерно за неделю, то теперь путь может занимать до 2 недель. При этом стоимость перевозок подорожала на четверть. Если ситуация не изменится, осенью цены на китайскую электронику могут вырасти на 10%. Самару и Саратов свяжет электричка «Дневной экспресс». Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Новый маршрут заработает в следующем году и станет частью проекта «Самара-центр семи столиц». В его рамках пригородными поездами планируют соединить Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск электрички в столицу Башкирии. Также в этом году планируется запустить электричку по маршруту «Самара-Пенза». «Акрон» с разгромным счетом уступил Ростову в матче первого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 4-0. В свою очередь, самарские «Крылья Советов» одержали выездную победу над махачкалинским «Динамо». Встреча группы «С» прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2-1. В следующем туре Кубка России тольяттинцы встретятся с ЦСКА 18 августа. Самарцы днем позже примут «Зенит». Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти плюс 24, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Петр Сульц, революционный, разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Что же это за место? Кофейня. Вот правильный ответ.
1: Я Петр Однодворцев с улицы Юбилейной разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Петра поздравляем. Он получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Роберт Кристиан и Алис Шука «In the End». А еще Владимир Кузьмин «Я не забуду тебя никогда» через минуту на Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/25-07. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск, и директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Роберт Кристиан и Алис Шука. In the end. 11 часов 20 минут. Температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что в сети появился первый трейлер фантастического фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Ночные снайперы», «Разбуди меня» и Крис Айзек «Can't help falling in love» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. White Town, Your Woman. 11 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 24. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области подготовка к отопительному сезону ведется с учетом вероятности атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Об этом было заявлено на оперативном совещании в региональном правительстве. В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство Крумыча закрыто примерно с 10 часов утра, об этом сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло, серьезных задержек пока нет. Минтранс меняет правила хранения забытых в транспорте вещей. Приказ вступит в силу с 1 сентября. После этого предметы, забытые в наземном общественном транспорте, будут хранить бесплатно в течение суток. Затем перевозчик сможет брать за это деньги. Размер не уточняется. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет. Требования остаются прежними. Оформление происходит через МФЦ при наличии документа, подтверждающего владение, и с подготовкой технического плана участка и гаража у кадастрового инженера. Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие 2 года не планируется. В Рособорнадзоре уточнили, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания. По итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Петербурга. Там более 900 школьников получили за работу высший балл.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. No mercy, where do you go? 11 часов 45 минут, температура в Тольятти +24. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые яркие краски лета в хитах минувших десятилетий. Селена Гомес – Love You Like a Love Song. Эрос Рамадзотти – Cosa della Vita. А еще Шаде – Smooth Operator. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Селена Гомес, Love You Like a Love Song в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на Радио Омега с нами будет делиться Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Вы слушаете радио Омега на 106,9 FM. 12 часов 1 минута в Тольятти. На улице 24 градуса. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 26. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Сейчас суд возглавляет Александр Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Как напоминает «Коммерсант», в июле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования судебной системы в личных целях. Расследование вскрыло ряд спорных сделок с имуществом. В Самарской области могут ввести новые правила для автолавок и фудтраков. Главным ограничением станет размещение мобильных точек на одной территории. Подобные правила помогут защитить предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Изменения планируют ввести уже в сентябре текущего года. Комсомолка напоминает, что с начала осени планируют ввести новые нормы по перевозке багажа в общественном транспорте и такси. В салонах могут запретить размещать опасные вещества, а ручная кладь не должна будет перекрывать обзор водителю. Этой осенью россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой банк. При этом решение о подключении сервиса Cash-In каждый банк принимает сам, сообщили в пресс-службе ЦБ. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение месяца. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, передает агентство РИА. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек, чуть более 1000 из них – дети. Санврачи напоминают, при посещении лесов и парков важно соблюдать меры защиты. В случае обнаружения насекомого на теле следует аккуратно его удалить, обработать место укуса антисептиком и поскорее обратиться к врачу. Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году. Об этом сообщил агентство РИА представитель Роскосмоса. Он заявил, что, согласно программе, плановое понижение орбиты МКС начнется в 2028 году, а длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, телефон 33-28-88. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaavto-чанган-auto.ru. Акции до 31 августа 2026 года.

0: клубный летний хит «In the Dark» на радио Омега. И здорово, что лето продолжается все еще с нами. Сегодня у нас с вами такая хорошая погода, нет изнуряющей жары, но вместе с тем очень даже так по-летнему, солнечно. Далее на радио Омега Кипелов. Послушаем песню «Я свободен». Меня зовут Алена Богданова, и я сегодня с удовольствием буду здесь с вами.
1: Реклама.
2: Хочу похудеть.
1: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Сколько тебе лет?
5: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
2: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Кипелов, далее новая песня Тедди Суимса, «Мистер Ноу Хитол», можно перевести как «Мистер Всезнайка». И, конечно, много знает Анна Романова, прямо сейчас расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега Ариана, половина первого в Тольятти, на улице плюс 25 градусов, максимум сегодня это плюс 26, о погоде подробнее через минуту, впереди еще Ванатек, Самуан, а сейчас с нами Руслан Химчак расскажет новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области могут ввести новые правила для автолавок и фудтраков. Главным ограничением станет размещение мобильных точек на одной территории. Изменения планируют ввести уже в сентябре текущего года. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Этому предшествовала проверка Генпрокуратуры. Сейчас суд возглавляет Александр Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек. Жара в Самарской области набирает обороты. Сегодня ясно и до плюс 28 градусов. В четверг ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34 градусов. В субботу до плюс 35. Все это время осадков не предвидится. В следующем году планируют запустить дневной экспресс-электричку по маршруту Самара-Саратов. Это часть проекта «Самара-центр семи столиц», в рамках которого уже запустили электричку в Уфу. А до конца этого года намерены открыть маршрут «Самара-Пенза».
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: выглядит на 20 лет моложе. Это Шакира на Радио Омега. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Севочка, Тентрули, Мэтли Типли, Грегуар, Рюдзи Затуаль, а еще солнечный Саншайн Регги, Лейт Бэк.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Топливные компании выступили против госрегулирования цен на бензин. Они недовольны предложением партии КПРФ и сенаторов, которые хотят дать правительству право устанавливать предельные расценки на топливо до 90 дней, если ситуация на рынке резко ухудшится, пишет «Известия». Участники рынка считают, что такие меры могут привести к дефициту горючего и убыткам для заправок. Несмотря на это, депутаты уверены, что временное госрегулирование поможет сдержать рост цен. Госдума может рассмотреть поправку в декабре. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти завершены гидравлические испытания теплосетей. Выявлено около 1300 повреждений. Большая часть устранена. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил директор самарского филиала Т-Плюс Марат Фиткулов. По его словам, остаются разрытия, основная доля приходится на Самару. Но к началу отопительного сезона все благоустроит. В ходе совещания губернатор поручил утвердить план ликвидации отставания подготовки к зиме в Сызрани и провести техническое обследование 13 участков сетей, где второй год фиксируются повторные повреждения. Склад «Wildberries» под Самарой полностью выгорел. Огнем уничтожены все товары на площади в 160 тысяч квадратных метров. Уцелел только административный корпус. Логистический центр загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Со склада эвакуировали более 700 сотрудников. В тушении логистического центра принимали участие более 250 сотрудников МЧС и более 70 автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Жара в Самарской области начинает набирать обороты. Сегодня ясные до плюс 28 градусов. Завтра ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34, а в субботу до плюс 35 градусов. Все это время осадков не прогнозируется, будет безветренная погода. Только 9 августа синоптики Приволжского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. По данным сетевых метеоисточников, жара начнет спадать 10 августа, 11 числа пройдет ливень с грозой, передает сети Трафик. В Самарской области стартовали проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссия оценивает безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Специалисты смотрят соблюдение санитарных и противопожарных норм, антитеррористическую защищенность, состояние зданий, укомплектованность кабинетов и спортзалов. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. СМИ узнали о возможной отмене музыкального конкурса «Интервидение». По данным ТАСС, до сих пор не определены сроки проведения, состав участников и программы фестиваля. Советский вариант песенного конкурса «Интервидение» возродили по инициативе российских властей в 2023 году. Первое мероприятие прошло в прошлом сентябре. Победителем стал певец из Вьетнама. В этом году «Интервидение» планировали провести в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

Это очень личная песня вокалистки группы No Doubt, Гвен Стефани, называется Don't Speak. Гвен Стефани однажды сказала, цитата, «Любовь — это когда у тебя был плохой день, но потом ты видишь того, кого любишь, и все вроде бы в порядке». Это наша с вами пятерка песен, только про любовь на радио Омега. В ней скоро Юритмикс, до этого Мумитроль, фантастика.

0: ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, Монгол Шуудан, песня называется «Москва». Дальше у нас с вами золотая коллекция, в ней Юсундур Ненчери, Seven Seconds, а также послушаем Расмус в начале золотой коллекции, Дизайлес с хитом «Вояж».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Вячеслав Бутусов, «Прощальное письмо». Дальше у нас с вами новая песня Милен Фармер, называется «Чей теперь черед?», а за легкой мелодией скрывается глубокий смысл, если коротко, она и о смелости, вместе с тем о неготовности говорить на какие-то темы, в целом о свободе. Послушаем Милен Фармер на Радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа в 13:00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Мамы, папы, скоро в школу!
8: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три. При покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Ты!
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Омега.

0: кто-то, кого я однажды знала, somebody that I used to know на радио Омега. Впереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней появятся две певицы из Ирландии. Одну зовут Эния, вторую Долорес Уриордан. Кто вам нравится больше? Также послушаем Queen, I Want to Break Free на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
6: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Экипировка для профессионалов своего дела в магазинах «Алтын спецодежда». Большой выбор рабочей одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега Оливия Адамс «Fool Me Once». Погода у нас с вами сегодня прекрасная. Возможно, кому-то захочется пораньше освободиться с работы. Музыка нам, конечно же, в этом поможет. Далее Александр Иванов. Песня называется «Ночь».
1: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
2: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: соединить в наших сердцах, соединить.
1: На радио Омега Ума Турман. Песня называется «Дождись». И, конечно же, дождемся нашу с вами золотую коллекцию. Она откроется через минуту. В ней Ace of Base, Beautiful Life, Nickelback, If Everyone Cared, а также Джордж Майкл. Он откроет золотую коллекцию «Радио Омега».
2: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Power of Combank. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: на радио Омега Дэнни Тереза, If Only You. Меня зовут Алена Богданова. Вам желаю хорошей среды. Сегодня у нас с вами уже экватор рабочей недели. Что касается музыки, далее у нас с вами песня про встречу, которая случилась летом. Называется «Мое сердце» группы «Сплин».
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек!
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: бодро, энергично, под любимые ритмы. Мы с вами уже приближаемся к нашей золотой коллекции «Радио Омега». В ней «Modern Talking», «Atlantis is Calling», а также «Brainstorm Maybe» откроют золотую коллекцию на «Радио Омега» Сандра.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании «Неразбериха»? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы. 510 210.
8: Радио

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. Украин 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. Тольятти мало.
5: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Радио Омега. Для вас звучат не только золотые хиты, но и современные тоже. Только что Сауа, Кайры. Погода у нас с вами сегодня прекрасная, шепчет прогуляться вечерком после работы. А что касается музыки, далее на Радио Омега послушаем Линду.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на Радио Омега о погоде. Спонсор ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду. Осадков не будет. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Легко вместе с Биби Рекса и завершаем с вами этот рабочий день. Хорошего вам настроения желаю. Далее на радио Амиг золотой коллекции. В ней Sixpence None the Rich, Kiss Me, Альваро Солер, La Centura. А откроют золотую коллекцию на радио Амега Bad Boys Blue.
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Амин».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Я тоже сегодня здесь. С вами меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения желаю. А что касается музыки, далее у нас тот Кутуньо Соланой, а до этого послушаем Тедди Суимса, Мистер Ноу и Толл.
1: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
4: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: Возвращайся навсегда, спильна музыкант Take That, песня называется Back for Good. А прямо сейчас еще на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но тем не менее

0: от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни, даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На радио Омега ДДТ, что такое осень, а лето — это, конечно же, про то, чтобы нам с вами почаще гулять. Хорошего вам вечера. Далее на радио Омега еще золотая коллекция, в ней No Mercy, Please Don't Go, Arash, Pure Love, а также Alphaville, Forever Young. С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один?
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
7: Три.
9: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».
10: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

диско. Энергичные итальянцы The Colors подарили нам этот хит, называется Italo Disco. Вам желаем прекрасного отдыха после работы, хорошего настроения. Далее на радио Омега Анжелика Варум послушаем «Городок».

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Эту песню написал фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев. Первые наброски появились летом 2003 года во время недельной морской качки на корабле. Музыкант отмечал, что именно эти ощущения, ритм и напряжение повлияли на ритмичную коду в конце песни. Мы послушали «Романс» только что на радио «Омега». Дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в ней «Тайп», а также «Дайдо» и «Электрик Лайт Оркестра» на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7500 новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
3: Реклама.
4: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
7: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
8: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская, 14А.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит.

0: Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой «Плюша Делюкс». Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
0: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Шага. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
3: Романтический вечер на радио «Амер».

0: 96,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем 25-27.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».
2: Oh, Father, tell me.

0: 99 FM. В Тольятти полночь. СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.